0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Szabad Kossuth Rádió Budapest és Szabad Petőfi Rádió Győr. Внимание, внимание! Говорит Будапешт! Станция Свободный Кошуть!